0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, в Самаре 7 часов 17 минут. В Финляндии сегодня стартует один из самых необычных чемпионатов мира. Об этом подробнее узнаем примерно через 5 минут на 103.6 FM. Сейчас на радио Мегаполис Анна Романова с предсказаниями астрологов на вторник.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, не спешите с выбором, чего бы он ни касался. Особенно неудачно может получиться выбор билетов или маршрутов. Тельцы, проведите день в покое, занимайтесь только самыми необходимыми делами, по возможности в минимальном объеме. Близнецы, скорее всего, вы не сможете решить интересующий вас вопрос самостоятельно, потребуется помощь или хотя бы совет другого человека. Раки, забудьте о стандартных инструкциях. Придется решать возникающие вопросы совершенно неожиданными способами. Львы, сфокусируйтесь на одной конкретной цели. Когда вы поймете, что это, процесс сам выстроится в нужную цепочку. Девы, день завершения важных переговоров. Уточните приоритеты и подтвердите заявленные планы. Весы, уделите дополнительное внимание мелочам. Внимание к деталям позволит сделать все процессы более профессиональными и отточенными. Скорпионы, внезапно могут обнаружиться нюансы, о которых вы не знали. Придется заниматься устранением мелких, но неприятных проблем. Стрельцы, спокойный, предсказуемый день может превратиться в хаос непредвиденных событий. Будьте готовы ко всему. Козероги, кто-то в вашем окружении или вы сами может отступить от инструкции, что приведет к неожиданным последствиям. Водолеи. Суетливый день, который потребует от вас прежде всего выдержки и спокойствия. Решить важные вопросы, скорее всего, не получится. Рыбы. Чтобы избежать стресса, следуйте правилам. Пусть вы получите менее яркий результат, зато сохраните нервы.
4: Самара. 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 7 часов 23 минуты, на улице плюс 18, а на 103.6 FM Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Это звучит легендарная гитара Ричи Блэкмора. Но ни его, ни других виртуозов не пригласят на сцену в парке Покинен в финском городе Оулу. Сегодня там стартует юбилейный 30-й чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре. Участники выходят на сцену в ярких костюмах и ровно минуту рубят рок под фонограмму. Важно не просто кривляться, а создать стопроцентную иллюзию невидимого инструмента в руках и показать высшую степень артистизма. Невидимые струны рвутся чаще всего под хиты Металлики, Iron Maiden, AC/DC и Оззи Осборна. Но если в первом раунде участники сами выбирают музыку, то во втором им поставят секрет. Трек и придется выдавать чистейшую импровизацию. Главные претенденты на победу – японцы, которые берут невероятной скоростью движений, американцы с диким рок-н-ролльным напором и действующий чемпион мира Фин Аапа Раутио. Он выступает в школьной форме и кепке, копируя гитариста AC/DC. Организаторы уверяют, если бы все люди на планете одновременно начали играть на воображаемой гитаре, на Земле прекратились бы все конфликты, глобальное потепление и плохие новости.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 19.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 7 часов 41 минута. В вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятного утра вторника на календаре 25 августа. Сегодня день рождения консервной банки. О том, как был придуман способ консервации именно в жестяных банках, Катя Григорьева будет рассказывать в ближайшие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар, песок 5 килограммов. Всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, какая сейчас обстановка на самарских дорогах. По данным Яндекс.Кар, движение загружено на 3 балла из 10. Сильнее всего на Московском шоссе, Жигулевской до Советской Армии. На 22-го парсъезда от стакады через железную дорогу до Заводского шоссе. На Заводском от Кабельной до 22-го парсъезда. И на Красноармейской от Урицкого до Спортивной.
2: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, 7.46 в Самаре. С нами на 103.6 FM снова Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 августа 1810 года англичанин Питер Дюрант запатентовал процесс консервации продуктов в жестяных банках. Дата считается днем рождения консервной банки. Дюрант использовал открытие другого изобретателя, французского повара Николя Апера. Тот придумал герметично запечатывать продукты в стеклянных банках, а потом нагревать до 100 градусов по Цельсию. Об этом методе англичанин узнал от друга из Франции и адаптировал под жестяные банки. Емкости Дюранда были большими и весили почти полкилограмма, а чтобы достать содержимое, приходилось использовать молоток и долото. Но, несмотря на это неудобство, продукты в жестяных банках стали популярны благодаря надежности тары. В них консервировали молоко, мясо, супы, а впоследствии овощи и готовые блюда. Уже через 3 года после получения патента солдаты британской армии начали получать пайки в жестяных консервных банках. Но поставлял их в армию не Дюрант. Получив патент, он продал его за 1000 фунтов стерлингов владельцам оловянного завода. Те открыли в Лондоне консервную фабрику и стали поставлять консервы британской армии и флоту.
4: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», 103.6 FM, в Самаре 7 часов 57 минут. У нас впереди свежий выпуск новостей, после прогноз погоды, а сейчас насладимся музыкой, понятной без слов, на радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 8 часов 1 минута, за окном сейчас плюс 20 градусов, днем ожидается до 24-26 и преимущественно без осадков. На радио «Мегаполис» с новостями Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области на ряде АЗС «Роснефти» введены новые ограничения продажи бензина. Горючее на некоторых заправках отпускается только по топливным картам. Власти заявили, что приоритет отдан организациям, от работы которых зависит жизнеобеспечение региона. В частности, бензин по топливным картам могут получать медучреждения, сельхозпроизводители, коммунальные дорожные службы, операторы связи, а также лесничество. Власти подчеркивают, что меры носят вынужденный и временный характер. Озон перечислит выплаты за поврежденные товары продавцам, у которых есть страховые полисы с покрытием рисков ущерба от атак беспилотников, рассказали в компании. За последние несколько дней логистические объекты Озон в Самарской, Оренбургской областях, Дагестане и Краснодарском крае подверглись беспилотным атакам. Компания перенастроила маршруты с пострадавших складов. В Самаре женщина отсудила 160 тысяч рублей за падение на крыльце. Пострадавшая получила тяжелую травму у бизнес-центра «Волга-Плаза». Лестница, по которой она спускалась, не была оборудована поручнями. Впоследствии полученные травмы вызвали осложнение. В результате суд постановил взыскать 160 тысяч рублей в качестве компенсации материального ущерба и морального вреда с владельцев здания. В Самарской области стартовала официальная агитация в СМИ перед выборами в губернскую думу. Она завершится 17 сентября, за сутки до первого дня трехдневного голосования. Дебаты кандидатов в этой избирательной кампании покажут в эфире ГТРК и Самарского губернского телевидения. Печатная реклама кандидатов появится в начале сентября. В Самарской области выделили 8 миллионов рублей на организацию депортации мигрантов. Служба судебных приставов ищет организацию, которая за эти деньги забронирует, оформит и выкупит авиа- и ЖД-билеты для иностранцев, подлежащих выдворению за пределы страны. Услугу нужно будет оказывать в течение 2 лет, начиная с Нового года. В Татарстане на похожие цели выделили 20 миллионов рублей, в Волгограде около 9 миллионов. Понедельник стал финалом летней жары в Самарской области. 30-градусных отметок синоптики больше не прогнозируют. Нас ждет плавное понижение температуры. Сегодня преимущественно без осадков и до плюс 28, в среду до плюс 27. В четверг кратковременный дождь и до плюс 25. В пятницу прогнозируется сухая погода с температурой плюс 21 градус. В выходные не выше плюс 20. Футбольный мяч, которым Диего Марадона забил знаменитый гол рукой Бога, продали за 3 миллиона 350 тысяч долларов. Впрочем, ожидалось, что легендарный артефакт четвертьфинала чемпионата мира 86 года между сборными Англии и Аргентины в ходе торгов может добраться и до цены в 10 миллионов долларов. Аргентинцы в том матче победили со счетом 2-1, Марадона сделал дубль. После игры он сказал, что его первый мяч был забит немного головой Марадоны и немного рукой Бога. Доллар на сегодня 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей и 44 копейки.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» Самаре в течение дня: переменная облачность, ожидается преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду, температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 12 минут 9 в Самаре, радио Мегаполис 103.6 FM. Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков. Приятного утра желаю вам на календаре вторник, 25 августа. На улице сейчас плюс 20 градусов. Днем ожидается до 24-26 и преимущественно без осадков. О новом мировом рекорде, установленном с помощью бумажного стикера, узнаем мы на 103.6 FM в предстоящие 10 минут.
1: Реклама. Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
2: И еще более 45 европейских аттракционов.
3: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
2: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
0: Смотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, движение в городе загружено на 4 балла. Крупнее всего пробки на Московском шоссе, Жигулевской до Советской армии, на Заводском шоссе от Кабельной до 22-го подъезда, на улице Аврора от Южного моста до Промышленности и на Красноармейской от Урицкого до Агибалова.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Здравствуйте. В Самарской области на ряде АЗС «Роснефть» введены новые ограничения продажи бензина. Горючее на некоторых заправках отпускается только по топливным картам. Власти заявили, что приоритет отдан организациям, от работы которых зависит жизнеобеспечение региона. Средняя стоимость отдыха россиян за рубежом осенью снизилась на 5-10% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Речь идет о таких направлениях, как Турция, Египет, Вьетнам, Китай и Таиланд. Средний бюджет отдыха составляет порядка 100-120 тысяч рублей на человека при средней продолжительности около 10 дней. В школах по всей России вместо звонков 1 сентября будут звучать популярные мелодии. Как заявил министр Сергей Кравцов, Минпросвещение продолжит осуществление проекта «Мелодии вместо звонков». С начала учебы и до конца сентября в российских школах прозвучат песни о школе, знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. Президентский совет ФИДЕ не допустил шахматистов из России до Всемирной Олимпиады. Она пройдет в Самарканде во второй половине сентября.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В течение дня в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре 20 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

А чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: 8.42 в Самаре, радио «Мегаполис», золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков, приветствую, желаю отличного утра вторника, на календаре 25 августа. Как появилась магнитно-резонансная томография, известная как МРТ, Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 4 балла они загружены. Длиннее всего пробки на Московском шоссе от Жигулевской до Советской Армии. На Заводском шоссе от проспекта Кирова до Кабельной. На улице Авроры и Южном мосту. От Южного шоссе до Заводского. И на Красноармейской до Галактионовской до Спортивной.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре, 8 часов 46 минут, на 103.6 FM, Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 августа – день рождения МРТ, магнитно-резонансной томографии. В эту дату, в 1973 году, американский химик и радиолог Пол Латербур опубликовал в журнале Nature статью об этом методе диагностики, которой прилагался первый снимок томографа. В 2003 году ученый получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие в области МРТ. Магнитно-резонансная томография – это мощный, точный и безопасный инструмент диагностики. Он дает детальное послойное изображение внутренних органов, а также мягких тканей, суставов и позвоночника. В отличие от рентгена или КТ, МРТ не использует ионизирующее излучение. Но при всей безопасности есть и противопоказания – наличие несовместимых с магнитным полем имплантов, таких как кардиостимулятор или металлические осколки. Среди относительных противопоказаний – клаустрофобия. Во время диагностики МРТ пациент находится в трубе, а мощные магниты работают с очень сильным стуком и гулом. Но пациенты могут использовать успокоительные препараты, беруши или наушники с музыкой.
4: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио «Мегаполис».

8.59 в Самаре, впереди на радио Мегаполис свежий выпуск новостей и прогноз погоды, а сейчас на 103.6 FM мы послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 9 часов 1 минута, на улице сейчас плюс 21 градус, днем до 24-26, преимущественно без осадков. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Минэкономразвитие готово рассмотреть и проработать меры поддержки озона и селлеров, пострадавших при атаках дронов, при условии поступления соответствующего обращения от маркетплейса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе министерства. За минувшие выходные и понедельник атаки беспилотников затронули 5 логистических объектов озона в Чапаевске, Оренбурге, Адыгее, Махачкале и Краснодаре. Военкоматы начали чаще привлекать жителей Самары и Тольятти за неисполнение обязанностей по воинскому учету. Размер штрафов доходит до 20 тысяч рублей. По закону информацию о переезде, об изменении семейного положения и места работы необходимо сообщать в военкомат. Штрафы за неактуальную информацию существовали всегда, но не были массовыми из-за малого размера сумм. С 2025 размер штрафов проиндексирован. Житель Тольятти украл сабборд и проплыл на нем 30 километров ради работы. Мужчина взял доску на турбазе в селе Ширяево, чтобы перебраться на другой берег Волги и не опоздать на смену. После заплыва он отдал сабборд знакомой, а та, не зная истории его происхождения, избавилась от него. Сам мужчина говорит, что не хотел красть доску, просто не смог найти владельца базы. Ущерб он возместил, но статья о краже все равно осталась. Власти потребовали от заправок указывать класс топлива на табло бензоколонки и в чеке. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Ранее в России были разрешены выпуск, ввоз и продажа бензина более низкого класса до 1 июля 2027-го. Из-за низкого экологического класса топлива на приборных панелях автомобилей может загораться значок «Check Engine». Сброс ошибки в сервисных центрах Самары обходится в 1000-1500 рублей. До 2032 года на рынке труда в России будут востребованы 4 профессии. Это сварщики, лаборанты химического анализа, токари и специалисты по эксплуатации беспилотных авиасистем, считает глава Минтруда Антон Котяков. По словам министра, в ближайшие 6 лет стране нужны дополнительно почти 140 тысяч сварщиков и газорезчиков. Еще около 150 тысяч специалистов нужны в группу профессий, куда входят токари, фрезеровщики и операторы станков с ЧПУ. Доллар на сегодня 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей и 44 копейки.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный – 3,8 метров в секунду. Температура днем – плюс 24-26. Сейчас в Самаре – плюс 21.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Мегаполис.

0: think, you realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction.
1: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре 9 часов 8 минут, в вашей компании Дмитрий Рожков. Приятного утра вам, на календаре вторник, 25 августа. За окном сейчас солнечно и плюс 21. На радио Мегаполис невероятный вопрос начинается, спонсор игры АО «Синема-парк», кинотеатр «Синема-парк» в Молли Паркхаус на третьем этаже. На кону два билета в кинотеатр «Синема-парк», а невероятный вопрос звучит так. Сегодня, внимание! Каждый четвертый взрослый испытывает ностальгию, когда оказывается в этом месте. Повторю, каждый четвертый взрослый испытывает ностальгию, когда оказывается в этом месте. Где могут нахлынуть воспоминания о детстве и юности? Как вы думаете, 25-07-021? Звоните, предлагайте вариант. Сегодня по одной версии, на вот звонившегося принимаю. 25-07-021. Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
2: Реклама.
3: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
4: Да!
2: Хотите выгодные цены?
4: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: У шамана три руки.
8: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
9: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
10: Телефон рекламной службы 207-2127.
11: Радио «Мегаполис».
1: Давайте посмотрим, какая ситуация на дорогах Самары сейчас. По данным Яндекс.Карт, загружено движение на 5 баллов. Крупнее всего пробки на Красноармейской, от Галактионовской до Спортивной, на улице Авроры и Южном мосту, от Южного до Заводского шоссе, на Заводском от проспекта Кирова до Кабельной, от Профильной до 22-го просъезда.
10: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: 9.13. Самарин, радио Мегаполис. Невероятный вопрос. Каждый четвертый взрослый испытывает ностальгию, когда оказывается в этом месте. Где могут нахлынуть воспоминания о детстве и юности? В каком месте? 25-07-021. Номер для ваших вариантов. Удачи. Доброе утро. Слушаю вас.
1: Доброе утро. А я думаю, что на линейке 1 сентября.
0: Хорошая версия. Наверняка, да, у многих чувство ностальгии вызывает то место, о котором говорите вы. Но речь о чем-то другом у нас. Я думаю, что у большинства на школьной линейке так или иначе, да, всплывают какие-то воспоминания из детства и юности. А говорим мы только о каждом четвертом. Спасибо за ваш вариант. Поразмышляем еще.
1: Спасибо, подумаем.
0: Доброе утро. Какая версия у вас?
2: Доброе утро. Я думаю, в школе находится когда.
0: Ага. Человек. Не то чтобы это связано со школой, но небольшой намек я дам. В школе такие места тоже есть. Но не обязательно речь именно о школе. Давайте подумаем. Спасибо. Доброе утро. Вы что ответите?
3: О, Дмитрий, здравствуйте. Доброе утро.
0: Доброе.
3: Я думаю, что это связано либо со школой, либо в детском садике.
0: Речь немножко о другом. Да, другое место конкретно имеется в виду у нас. Но я подсказал предыдущему дозвонившемуся, что в школе такое место тоже есть. Давайте поразмышляем. Спасибо. Доброе утро. Ваш ответ?
4: Доброе утро. Может быть, в школьном кабинете за партой?
0: Угу. Это место может быть и школьным, подсказываю в очередной раз, но не обязательно именно в школе оно располагается. Давайте подумаем, спасибо. Повторю невероятный вопрос. Каждый четвертый взрослый испытывает ностальгию, когда оказывается в этом месте. Может быть, оно и в школе, как я подсказал, о чем же может идти речь, о каком месте. 25-07-021, звоните, удачи. А сейчас 103.6 FM, Анна Романова с гороскопом.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Астрологический прогноз.
7: Доброе утро. Вен, не спешите с выбором, чего бы он ни касался. Особенно неудачно может получиться выбор билетов или маршрутов. Тельцы, проведите день в покое, занимайтесь только самыми необходимыми делами, по возможности в минимальном объеме. Близнецы, скорее всего, вы не сможете решить интересующий вас вопрос самостоятельно. Потребуется помощь или хотя бы совет другого человека. Раки, забудьте о стандартных инструкциях. Придется решать возникающие вопросы совершенно неожиданными способами. Львы, сфокусируйтесь на одной конкретной цели. Когда вы поймете, что это, процесс сам выстроится в нужную цепочку. Девы, день завершения важных переговоров. Уточните приоритеты и подтвердите заявленные планы. Весы, уделите дополнительное внимание мелочам. Внимание к деталям позволит сделать все процессы более профессиональными и отточенными. Скорпионы, внезапно могут обнаружиться нюансы, о которых вы не знали. Придется заниматься устранением мелких, но неприятных проблем. Стрельцы, спокойный и предсказуемый день может превратиться в хаос непредвиденных событий. Будьте готовы ко всему. Козероги, кто-то в вашем окружении или вы сами может отступить от инструкции, что приведет к неожиданным последствиям. Водолеи, суетливый день, который потребует от вас прежде всего выдержки и спокойствия. Решить важные вопросы, скорее всего, не получится. Рыбы, чтобы избежать стресса, следуйте правилам. Пусть вы получите менее яркий результат, зато сохраните нервы.
5: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис, в Самаре 9 часов 21 минута, на улице сейчас ясно и плюс 21. Ожидается днем до 24-26 и преимущественно без осадков. К невероятному вопросу на радио Мегаполис, который мы сейчас разгадываем, вернемся через минуту. Буквально пока послушаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Это звучит легендарная гитара Ричи Блэкмора. Но ни его, ни других виртуозов не пригласят на сцену в парке Покинен в финском городе Оулу. Сегодня там стартует юбилейный 30-й чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре. Участники выходят на сцену в ярких костюмах и ровно минуту рубят рок под фонограмму. Важно не просто кривляться, а создать стопроцентную иллюзию невидимого инструмента в руках и показать высшую степень артистизма. Невидимые струны рвутся чаще всего под хиты Металлики, Iron Maiden, AC/DC и Оззи Осборна. Но если в первом раунде участники сами выбирают музыку, то во втором им поставят секрет. Трек и придется выдавать чистейшую импровизацию. Главные претенденты на победу – японцы, которые берут невероятной скоростью движений, американцы с диким рок-н-ролльным напором и действующий чемпион мира Финн Аапа Раутио. Он выступает в школьной форме и кепке, копируя гитариста AC/DC. Организаторы уверяют, если бы все люди на планете одновременно начали играть на воображаемой гитаре, на Земле прекратились бы все конфликты, глобальное потепление и плохие новости.
0: «9.23» в Самаре на радио Мегаполис. Невероятный вопрос. Каждый четвертый взрослый испытывает ностальгию, когда оказывается

0: оказывается в этом месте. А что это за место? Уже несколько вариантов я принял. Понятное дело, что большинство подумали, что это связано со школой, школьная линейка, была версия «школьный кабинет». И я намекнул, что это место может и в школе находиться, но совсем не обязательно. Но наверняка именно учащиеся туда чаще всего ходят. Что же это за место такое? 25-07-021. Послушаем вариант, который я принимаю по этому номеру. Доброе утро. Слушаю вас.
1: Доброе утро. Возможно, в библиотеке.
0: Давно были в библиотеке?
1: Давно.
0: Ну, наверное, если бы оказались, возможно, нахлынули бы на вас воспоминания о детстве и юности. Речь именно о ней, о библиотеке. Каждый четвертый взрослый испытывает ностальгию, если оказывается в этом месте. Абсолютно правильный ответ. Как зовут вас?
1: Андрей.
0: Андрей, с победой. Молодец. Получаете два билета в кинотеатр «Синема Парк».
1: Я, Андрей, с проспекта Карла Маркса, разгадал невероятный вопрос.
0: Завтра после 9 утра на радио «Мегаполис» очередной невероятный вопрос я задам, который, возможно, разгадаете именно вы и получите хороший приз, чего вам и желаю. Участвуйте и побеждайте. Удачи!
2: Реклама.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
2: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мегасити». Звоните. 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: 9:32 в Самаре, радио Мегаполис, золотые хиты. На улице сейчас плюс 21 градус. О погоде подробнее поговорим через минуту. А сейчас на 103.6 FM краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Суд в Нижнем Новгороде рассмотрит жалобу депутата Михаила Матвеева на решение о снятии его с выборов. Заседание состоится в среду. Напомню, 14 августа Самарский облсуд отменил регистрацию Матвеева на выборах за нарушение интеллектуальных прав в агитматериалах. В Самарской области выделили 8 миллионов рублей на организацию депортации мигрантов. Служба судебных приставов ищет компанию, которая за эти деньги оперативно забронирует, оформит и выкупит авиа- и ЖД-билеты для иностранцев, подлежащих выдворению за пределы страны. Сегодня перекроют участок трассы Тольятти-Поволжский из-за соревнований по велоспорту. Ограничения будут действовать с 10 утра до 4 часов дня. Понедельник стал финалом летней жары в Самарской области. 30-градусных отметок синоптики больше не прогнозируют. Нас ждет плавное понижение температуры. В конце недели ожидается около плюс 20. Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о запрете мобильных телефонов в старшей школе. По его мнению, этот шаг позволит вернуть спокойствие в процесс обучения. В средней школе запрет на мобильные действует уже год.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура днем 24-26 градусов. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 9 часов 43 минуты. Примерно 20 минут назад разгадали мы сегодняшний невероятный вопрос. Каждый четвертый взрослый испытывает ностальгию, когда оказывается в этом месте. Где могут нахлынуть воспоминания о детстве и юности? Я спрашивал. Правильный ответ в библиотеке сказал нам Андрей с проспекта Карла Маркса и выиграл 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». Утром в будни после 9 задаю я невероятный вопрос. Завтра прозвучит новый. Участвуйте тоже и побеждайте. Удачи! С вами Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю отличного утра вторника. На календаре 25 августа. О том, как был придуман метод консервации продуктов в жестяных банках. Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
1: Альт-профиль. Компания Думсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Звезда Первого канала в Самаре.
6: Ольга Ступина и Би-бэнд.
5: Джазовая певица и контрабасистка. Участник музыкальных проектов «Голос», победитель,

0: Уикенд 23 сентября 19:00 ДК Железнодорожников.
1: Осень, джаз
0: и контрабас.
1: 0+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио Мегаполис.
4: Посмотрим, какая сейчас обстановка на самарских дорогах. На 4 балла они загружены. По данным Яндекс.Карт, сильнее всего на Красноармейской, от Галактионовской до Спортивной, и от Урицкого до Агибалова, на Московском шоссе от Николая Панова до 4-го проезда и на Заводском шоссе от 22-го подъезда до Кабельной.
2: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис 103.6 FM, 9 часов 49 минут в Самаре. Встречаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 августа 1810 года англичанин Питер Дюрант запатентовал процесс консервации продуктов в жестяных банках. Дата считается днем рождения консервной банки. Дюрант использовал открытие другого изобретателя, французского повара Николя Аппера. Тот придумал герметично запечатывать продукты в стеклянных банках, а потом нагревать до 100 градусов по Цельсию. Об этом методе англичанин узнал от друга из Франции и адаптировал под жестяные банки. Емкости Дюранта были большими и весили почти полкилограмма, а чтобы достать содержимое, приходилось использовать молоток и долото. Но, несмотря на это неудобство, продукты в жестяных банках стали популярны благодаря надежности тары. В них консервировали молоко, мясо, супы, а впоследствии овощи и готовые блюда. Уже через 3 года после получения патента солдаты британской армии начали получать пайки в жестяных консервных банках. Но поставлял их в армию не Дюрант. Получив патент, он продал его за 1000 фунтов стерлингов владельцам оловянного завода. Те открыли в Лондоне консервную фабрику и стали поставлять консервы британской армии и флоту.
4: Самара, 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

Без 1:10 Самара на радио Мегаполис. Далее свежие новости, затем прогноз погоды. А сейчас мы послушаем с вами музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 10 часов 1 минута, плюс 23 на улице, днем до 24-26, преимущественно без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Суд в Нижнем Новгороде рассмотрит жалобу депутата Михаила Матвеева на решение о снятии его с выборов. Заседание состоится в среду. Об этом депутат сообщил в своем телеграм-канале. Напомню, 14 августа Самарский облсуд отменил регистрацию Матвеева на выборах за нарушение интеллектуальных прав в агитматериалах, в частности, за использование шрифтов Microsoft и фотографий без согласия правообладателей. Меж тем, сегодня в Самарском облсуде продолжится рассмотрение иска Михаила Матвеева об отмене регистрации кандидата от «Единой России» Александра Живайкина на выборах в Госдуму. Среди претензий истца – использование Живайкиным служебного положения, а также возможное нарушение авторских прав в агитационных материалах, сообщает «Коммерсант». В Самарской области на Волге обнаружили маслянистое пятно, однако ситуация не считается чрезвычайной. Об этом сообщает региональная Минприроды. Загрязнение локальное и не несет угрозы для жизни и здоровья населения либо работы городских водозаборов. При этом загрязнение зафиксировано, отобраны пробы воды. По предварительной версии, причиной стал сброс загрязненных под сланевых вод с неизвестного судна. Сейчас специалисты выясняют, что это было за судно. Администрация Дональда Трампа после отмены судом пошлин за визы вновь предложила ввести сбор около 100 тысяч долларов за получение рабочих виз для иностранных специалистов, сообщает Bloomberg. В отличие от прежней инициативы, сбор будет распространяться почти на всех новых получателей виз, включая находящихся в США. Как ожидается, он не затронет продление виз, а также некоторых работников больниц, некоммерческих организаций и университетов. Ежегодно в США распределяются 85 тысяч рабочих виз для иностранных специалистов сроком от 3 до 6 лет. Понедельник стал финалом летней жары в Самарской области. 30-градусных отметок синоптики больше не прогнозируют. Нас ждет плавное понижение температуры. Сегодня преимущественно без осадков и до плюс 28, в среду до плюс 27 градусов. В четверг кратковременный дождь и до плюс 25. В пятницу прогнозируется сухая погода с температурой плюс 21 градус. В выходные не выше плюс 20. По данным сетевых метеоисточников, первая сентябрьская неделя будет достаточно теплой с температурой выше плюс 20. Китайский робот пробежал 100-метровку быстрее Усейна Болта. Рекорд поставлен в Пекине на Всемирных играх человекоподобных роботов. Сразу две машины преодолели 100 метров быстрее мирового рекорда среди людей. В предварительном забеге победу одержал Тянгун Ультра с результатом 9,39 секунды. Разработанный компанией Honor робот Lightning финишировал за 9,47 секунды, а ранее на тестах показал 9,32 секунды. Для сравнения, рекорд Усейна Болта, установленный в 2009 году на 100-метровке, составляет 9,58 секунды. Доллар на сегодня 83,29 рубля, евро 97 рублей и 44 копейки.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис Самаре: в течение дня переменная облачность, ожидается преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду, температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Отличная музыка для рабочего настроения на радио «Мегаполис». В Самаре 10 часов 11 минут. Самое время послушать автомобильные новости на 103.6 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Банки стали чаще одобрять займы на покупку автомобилей. По данным Национального бюро кредитных историй, за июль этого года доля отказов снизилась почти на 10% и составила 67%. Год назад отсеивали более 75% заявок. Эта положительная тенденция держится с февраля. Конечно, статистика зависит от региона. Проще всего взять автокредит удается в Петербурге. В Поволжье и на Урале отклоняют около 68% запросов. А, например, в Красноярском крае ситуация строже. Отсеивают почти 74% клиентов. Банки тщательно проверяют истории и фильтруют клиентов с высокой долговой нагрузкой. При этом средняя полная стоимость кредита немного снизилась. Это произошло из-за сокращения навязанных услуг и страховок в теле займа. Добавлю, в нашей стране более половины новых автомобилей покупают в кредит.
1: Реклама.
4: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
5: Да!
1: Хотите выгодные цены?
5: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010. Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. Радио «Мегаполис».

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
7: Дом у «Космопорта 2» сдан. А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
8: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
9: Телефон рекламной службы 207-2127.
10: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. В Самаре 10 часов 49 минут. Катя Григорьева присоединяется к нам на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 августа – день рождения МРТ, магнитно-резонансной томографии. В эту дату, в 1973 году, американский химик и радиолог Пол Латербур опубликовал в журнале Nature статью об этом методе диагностики, который прилагался первый снимок томографа. В 2003 году ученый получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие в области МРТ. Магнитно-резонансная томография – это мощный, точный и безопасный инструмент диагностики. Он дает детальное послойное изображение внутренних органов, а также мягких тканей, суставов и позвоночника. В отличие от рентгена или КТ, МРТ не использует ионизирующее излучение. Но при всей безопасности есть и противопоказания – наличие несовместимых с магнитным полем имплантов, таких как кардиостимулятор или металлические осколки. Среди относительных противопоказаний – клаустрофобия. Во время диагностики МРТ пациент находится в трубе, а мощные магниты работают с очень сильным стуком и гулом. Но пациенты могут использовать успокоительные препараты, беруши или наушники с музыкой.
4: Самара 103.6 FM. Радио

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

А я шел домой по зимнему саду, по пустой мостовой. Он шел со мной рядом.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 2 минуты, за окном плюс 24 градуса, днем ожидается до 26, преимущественно без осадков. Радио Мегаполис, новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. С 1 сентября в России вступают в силу новые правила предоставления платных медицинских услуг. Теперь договор на их оказание можно будет заключить дистанционно не только через сайт клиники, но и через мобильное приложение. Кроме того, изменятся требования к содержанию договора на платные медуслуги. Пациентам, получающим анонимные услуги, не потребуется предоставлять паспортные данные в договоре, пишет Газета.ру. В России откроют новые школы для талантливых детей. Они появятся во всех федеральных округах. Как пишет ТАСС, поступить в такие школы смогут дети из разных регионов на конкурсной основе. Такие планы предусмотрены национальным проектом «Молодежь и дети». До 2030-го таких школ должно появиться не менее 12. В них будут использовать современные образовательные технологии и готовить школьников, в том числе по естественно-научным и техническим направлениям. Прокуратура добилась возвращения в госсобственность лагеря «Жигулевский Артек». Он расположен рядом с селом Бахилова Поляна. Последние 25 лет лагерь не работает, за это время от него остались руины. Основную ценность представляет земельный участок площадью более 10 гектаров, со всех сторон окруженный заповедником. Тольяттинские автомобилисты утро проводят в очередях на АЗС. На отдельных заправках, там, где цены от 100 рублей за литр, ситуация более-менее стабильная. А вот на станциях федеральных компаний, где топливо стоит значительно дешевле, огромные очереди. Ожидание заправки растягивается до 2 часов. Волга начала остывать. У берегов Самары температура воды на сегодня около плюс 23 градусов, а в Тольятти плюс 22 градуса. Ранее синоптики предупредили о плавном понижении температуры воздуха в ближайшие дни. Сегодня до плюс 28, завтра до плюс 27, в четверг до плюс 25 градусов. А к концу рабочей недели ветер сменит направление с юго-западного на северное. В пятницу прогнозируют сухая погода с температурой плюс 21 градус, в выходные не выше плюс 20. Во Франции лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заметно опережает других претендентов на пост президента. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в преддверии президентских выборов 2027 года. В ходе опроса Ле Пен получила 38% голосов. Второе место с 17% занял основатель партии, непокорившаяся Франция, Жан-Люк Меланшон. Выборы президента назначены на 18 апреля. Действующий глава республики Эммануэль Макрон не сможет баллотироваться, поскольку занимает пост второй срок подряд. Доллар на сегодня 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей и 44 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» медицинский многопрофильный центр. В Самаре в течение дня переменная облачность, ожидается преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду, температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре 24 градуса.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Это Холли Молли на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Удачного вам вторника на календаре 25 августа. На очереди у нас три песни подряд. «Полет на дельтаплане» в исполнении Николая Носкова. Буквально через минуту на радио Мегаполис.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Звезда Первого канала в Самаре.
6: Ольга Ступина и Би-бэнд.
5: Джазовая певица и контрабасистка. Участник музыкальных проектов «Голос», победитель, романтика, романтика.

0: Baby Band.
1: 23 сентября, 19.00, ДК «Железнодорожников».
0: Осень, джаз
1: и контрабас.
0: 0+.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

нами память и туман, ты как во сне. Ты как во сне. Наверное, только дельтаплан поможет мне. Поможет мне.

0: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно объявлять.

mundo so they can mourn. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Бурито на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. В Самаре половина 12-го. Дальше на 103.6 FM еще 10 минут музыки нон-стоп. На подходе Сирил Стамблинен. А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В России откроют новые школы для талантливых детей. Они появятся во всех федеральных округах. Как пишет ТАСС, поступить в такие школы смогут дети из разных регионов на конкурсной основе. Прокуратура добилась возвращения в госсобственность лагеря «Жигулевский Артек», который расположен рядом с селом Бахилова Поляна. Последние 25 лет он не работает, за это время от лагеря остались руины. Тольяттинские автомобилисты утро проводят в очередях на АЗС. На отдельных заправках, там, где цены от 100 рублей за литр, ситуация более-менее стабильная. А вот на станциях федеральных компаний с бюджетными ценами огромные очереди. Ожидание заправки растягивается до 2 часов. Вода в Волге начала остывать. У берегов Самары температура воды на сегодня около плюс 23 градусов, а вот в Тольятти плюс 22. Ранее синоптики предупреждали, что теплая погода задержится в регионе еще на пару дней, затем начнется понижение температуры воздуха. С 1 сентября в самарских школах вместо звонков будут звучать песни. «Дважды 2-4», «Первоклашка», «Учат в школе» и другие. В Минпросвещении назвали эти мелодии знаковыми для нескольких поколений россиян.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В течение дня в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Гаррет Гейтс на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Впереди на 103.6 FM подборка лучших песен разных десятилетий из золотой коллекции радио Мегаполис. Услышим Modern Talking, Angels от Робби Уильямса, а также Майкла Джексона, Smooth Criminal.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
8: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
9: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
10: Телефон рекламной службы 207-21-27.
11: Радио Мегаполис.
12: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре полдень, за окном сейчас плюс 24 градуса. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Суд в Нижнем Новгороде рассмотрит жалобу депутата Михаила Матвеева на решение о снятии его с выборов. Заседание состоится в среду. Об этом депутат сообщил в своем телеграм-канале. Напомню, 14 августа Самарский облсуд отменил регистрацию Матвеева на выборах за нарушение интеллектуальных прав в агитматериалах, в частности, за использование шрифтов Microsoft и фотографий без согласия правообладателей. В Самаре на набережной Волги обнаружено маслянистое пятно. Однако ситуация не считается чрезвычайной, об этом сообщает региональная Минприроды. Загрязнение локальное и не несет угрозы для жизни и здоровья населения либо работы городских водозаборов. При этом загрязнение зафиксировано, отобраны пробы воды. По предварительной версии, причиной стал сброс загрязненных подсланевых вод с неизвестного судна. Сейчас специалисты выясняют, что это было за судно. В Самарской области на ряде АЗС «Роснефть» введены новые ограничения продажи бензина. Горючее на некоторых заправках отпускается только по топливным картам. Власти заявили, что приоритет отдан организациям, от работы которых зависит жизнеобеспечение региона. В частности, бензин по топливным картам могут получать медучреждения, сельхозпредприятия, коммунальные и дорожные службы, операторы связи, а также лесничество. Власти подчеркивают, что меры носят вынужденный и временный характер. В Самаре женщина отсудила 160 тысяч рублей за падение на крыльце. Пострадавшая получила тяжелую травму у бизнес-центра «Волга-Плаза». Лестница, по которой она спускалась, не была оборудована поручнями. Впоследствии полученные травмы вызвали осложнение. В результате суд постановил взыскать 160 тысяч рублей в качестве компенсации материального ущерба и морального вреда с владельца здания. Понедельник стал финалом летней жары в Самарской области. 30-градусных отметок синоптики больше не прогнозируют. Нас ждет плавное понижение температуры. В среду ожидается до плюс 27 градусов, в четверг кратковременный дождь и до плюс 25. К концу рабочей недели ветер сменит направление с юго-западного на северное. В пятницу прогнозируется сухая погода с температурой плюс 21 градус, в выходные не выше плюс 20. Илон Маск заявил об угрозе исчезновения человечества. Так американский бизнесмен и миллиардер прокомментировал демографическую ситуацию в Сингапуре, передает газета.ру. Ранее власти республики для повышения рождаемости в стране предложили улучшить доступность жилья и увеличить сроки отпусков. Они также будут выплачивать гражданам по 55 тысяч долларов, это около 4,5 миллионов рублей по актуальному курсу, за рождение ребенка. В этом году в Сингапуре был зафиксирован рекордно низкий коэффициент рождаемости, при этом всего в стране проживает 6 миллионов человек, 20% из которых – граждане в возрасте 65 лет и выше. Доллар на сегодня 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей и 44 копейки.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 26 августа, в среду. Переменная облачность ожидается в Самаре без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха сегодняшней ночью до плюс 15, завтра днем плюс 22-24. Сейчас в Самаре 24 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Purple Disco Machine на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приятного вам дня желаю на календаре вторник, 25 августа. О самом длинном пресноводном озере на Земле. Анна Романова будет рассказывать в предстоящие 5 минут на 103.6 FM, а немного раньше один из легендарнейших хитов группы ДДТ на радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Дом у космопорта 2 сдан.
1: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
2: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
3: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть. Пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мегасити». Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
5: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте

Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: ДДТ на радио Мегаполис. Золотые хиты. Впереди на 103.6 FM Падэ Мурат Салман. Time Flies. А сейчас на радио Мегаполис Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Озеро Танганьика в Африке – это второе по глубине и самое длинное пресноводное озеро планеты. Оно вытянуто узкой лентой с севера на юг через границу четырех стран – Танзании, Конго, Замбии и Бурунди. Сегодня Танганьика. В Танганьике содержится около 18% мировых запасов поверхностной пресной воды. Танганьика настолько масштабна, что вмещает в себя больше пресной воды, чем все 5 великих озер Северной Америки вместе взятые. Танганьика уступает по глубине только Байкалу. Глубина Танганьики 1470 метров. Кроме того, Танганьика очень длинное озеро, около 676 километров в длину. Это примерно как от Петербурга до Москвы. Возраст Танганьики оценивается в 9-12 миллионов лет, причем за всю историю водоем никогда не пересыхал. Это позволило сформироваться изолированной экосистеме. Таких рыб, как в Танганьике, нет больше нигде в мире. Например, здесь водятся огромные нильские окуни весом до 100 килограммов и огромные нильские крокодилы. Также в Танганьике живут цихлиды – рыбы, которые стали предками для сотен видов рыб, заселивших позже соседние великие африканские озера, например, озеро Малави. Вода в Танганьике невероятно чистая. В некоторых местах видимость в глубину достигает 20 метров, что делает озеро раем для снорклинга и дайвинга. Танганьика уникальна тем, что 90% притока ее воды обеспечивают прямые дожди. Столько же, около 90%, теряется из-за прямого испарения с поверхности. Реки практически не участвуют в этом процессе. На глубине более 200 метров в Танганьике мертвая зона. Вода там полностью лишена кислорода, и жизнь невозможна. Глубоко под тектоническим дном озера находятся огромные нетронутые резервуары нефти и природного газа. И что на первом месте? Из-за огромной глубины и климата Танганьика является строго мериомиктическим водоемом. Это значит, что слои воды в нем никогда не перемешиваются между собой. Это значит, что вода, которая находится на глубине более 300 метров, опустилась туда в эпоху Древнего Египта из-за рождения Шумера. И с тех пор ни разу не поднималась к поверхности и не испарялась. Она полностью изолирована от современной атмосферы. По этой воде можно точно узнать историю изменений климата Земли в древности.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Мегаполис. Музыкальный пульс Самары.

0: Группа «Пицца» на радио «Мегаполис» — всегда хорошая музыка. В Самаре половина первого, в продолжение часа на 103.6 FM. Примерно 15 минут музыки без остановок. На подходе суперновинка «Tame Impala» и «Дженни Дракула». А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В школах Самарской области откроют службы медитации для борьбы с буллингом. Поручение дал министр просвещения Сергей Кравцов. Комиссии будут помогать решать конфликты между учениками, родителями, учителями и администрацией. Суд в Нижнем Новгороде рассмотрит жалобу депутата Михаила Матвеева на решение о снятии его с выборов. Заседание состоится в среду. Напомню, 14 августа Самарский облсуд отменил регистрацию Матвеева на выборах за нарушение интеллектуальных прав в агитматериалах. Синоптики предупредили о плавном понижении температуры воздуха в ближайшие дни. Сегодня до плюс 28 градусов, завтра до плюс 27, в четверг до плюс 25. К концу рабочей недели ветер сменит направление с юго-западного на северное. В пятницу в Самарской области прогнозируют сухая погода с температурой плюс 21 градус, в выходные не выше плюс 20. В Самарской области выделили 8 миллионов рублей на организацию депортации мигрантов. Служба судебных приставов ищет компанию, которая за эти деньги оперативно забронирует, оформит и выкупит авиа- и ЖД-билеты для иностранцев, подлежащих выдворению за пределы страны. Услугу нужно будет оказывать в ближайшие 2 года.
0: На радио «Мегаполис» в погоде. На завтра, в среду, 26 августа, переменная облачность ожидается в Самаре преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 15 градусов, завтра днем до 22-24. Сейчас в Самаре 24 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Брайан Адамс на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. Дальше на 103.6 FM. Тройка песен из золотой коллекции радио «Мегаполис». Послушаем «Антик», «I would die for you», «Missing», а дуэта «Everything but a girl» и «Bad Boys Blue».
1: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
2: Во всех супермаркетах «Миндаль». Изысканный сыр с голубой плесенью «Блю Кремасо» от «Шонфилд». Настоящий премиальный вкус по суперцене. 99 рублей 99 копеек за 100 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».
3: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4222. Сайт lordifissamara.ru.
4: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4222 и на сайте lordifissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Антик, золотой коллекции, радио Мегаполис. Впереди на 103.6 FM свежий выпуск новостей, прогноз погоды на завтра, затем пятерка лучших песен о любви, в том числе супер новинка группы One Republic Need Your Love. С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через минуту послушаем мы музыку, понятную без слов.
1: Радио Мегаполис. 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Квест-центр «Изоляция» — популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515. Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио.

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Возможность новой мобилизации отвергли в Кремле. Информационными утками назвал сообщение о подготовке к мобилизации пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Озон перечислит выплаты за поврежденные товары продавцам, у которых есть страховые полисы с покрытием рисков ущерба от атак беспилотников, рассказали в компании. За последние несколько дней логистические объекты Озон в Самарской и Оренбургской областях, Дагестане и Краснодарском крае подверглись беспилотным атакам. Компания перенастроила маршруты с пострадавших складов. В Самарской области потратят 8 миллионов рублей на организацию депортации мигрантов. Служба судебных приставов ищет компанию, которая за эти деньги забронирует, оформит и выкупит авиа и ЖД-билеты для иностранцев, подлежащих выдворению за пределы страны. Услугу нужно будет оказывать в течение 2 лет, начиная с Нового года. В Татарстане на похожие цели выделили 20 миллионов рублей, в Волгограде около 9 миллионов. Стало известно, в чем обвиняют задержанного экс-президента Армении. Антикоррупционный комитет инкриминирует Роберту Кочериану покупку имущества по заниженной стоимости с использованием должностных полномочий. По версии ведомства, бытность президентом Кочериан вывел из госсобственности и купил за бесценок недвижимость, имеющую общественное и экономическое значение. О задержании Роберта Кочериана стало известно утром. Кочериан руководил Арменией с 1998 по 2008 год. Волга начала остывать. У берегов Самары температура воды сегодня составляет около 23 градусов, а вот в Тольятти плюс 22 градуса. Ранее синоптики предупредили о плавном понижении температуры в ближайшие дни. Сегодня до плюс 28, завтра до плюс 27 градусов. В четверг ожидается около плюс 25. К концу рабочей недели ветер сменит направление с юго-западного на северное. В пятницу прогнозируют сухая погода с температурой плюс 21 градус, в выходные не выше плюс 20. В самарских школах откроют службы медитации для борьбы с буллингом. Поручение дал министр просвещения Сергей Кравцов. Комиссия будет помогать решать конфликты между учениками, родителями, учителями и администрацией. В новом учебном году школы ждут и другие изменения. С уроков можно будет удалять детей, нарушающих дисциплину. В каждой школе с 1 сентября ведут оценки за поведение. Более 50% жителей Самарской области выступают против отмены права поступать в вузы по результатам олимпиад, выяснил сервис «Суперджоп». Ранее Андрей Фурсенко, бывший министр образования и науки, а ныне помощник президента, предложил отменить значительную часть олимпиад. Также он высказался о необходимости усложнить задание ЕГЭ из-за большого числа 100-бальников. Отмечается, что за сохранение олимпиадных льгот респонденты от 35 до 45 лет высказываются чаще, чем те, кто младше или старше. Доллар на сегодня 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей и 44 копейки.
2: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В среду, 26 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. До плюс 15 ночью, завтра днем плюс 22-24 градуса. Сейчас в Самаре плюс 25.
3: Реклама.
4: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике. МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 5 лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
7: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.

0: на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Etelica.ru.
1: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Звезда Первого канала в Самаре.
3: Ольга Ступина и Би-бэнд.
2: Джазовая певица и контрабасистка. Участник музыкальных проектов «Голос», победитель «Романтика романса».
3: Ольга Ступина и Би-бэнд.
2: Яркое шоу и любимые песни советских фильмов в джазе.
3: Ольга Ступина и Би-бэнд.
2: 23 сентября в 19.00 ДК «Железнодорожников».
3: Осень, джаз
2: и контрабас.
3: 0+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис». 5 песен о любви на радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 25 градусов. В среду, 26 августа, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 15 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
7: Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

0: Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. В среду, 26 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью до 15 градусов тепла. Завтра днем плюс 22-24. Сейчас в Самаре плюс 25 градусов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио.

0: 163.ru.
1: Звезда Первого канала в Самаре.
2: Ольга Ступина и Би-бэнд.
1: Джазовая певица и контрабасистка. Участник музыкальных проектов «Голос», победитель, романтика романса.
2: Ольга Ступина и Би-бэнд.
1: Яркое шоу и любимые песни советских фильмов в джазе.
2: Ольга Ступина и Би-бэнд.
1: 23 сентября в 19.00 ДК «Железнодорожников».
2: Осень, джаз
1: и контрабас.
2: 0+.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
6: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио Мегаполис.
8: Хотите новой музыки? Сделайте громче радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
2: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: Калу Пафит. Trop jeune pour mourir.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио Мегаполис.
6: Золотая коллекция Радио Мегаполис.
7: Ring.

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. В среду, 26 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью до 15 градусов тепла. Завтра днем плюс 22-24. Сейчас в Самаре плюс 25 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: У шамана три руки.
6: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
7: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дяди, тети, очень важно.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоутайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированы. Суператтракцион «Шоутайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
2: В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
3: Звезда Первого канала.

0: Уикенд.
1: 23 сентября, 19.00, ДК «Железнодорожников».
0: Осень, джаз
1: и контрабас.
0: 0+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».
5: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
6: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
7: Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В среду, 26 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. До плюс 15 ночью, завтра днем плюс 22-24 градуса. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

чтоб не взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.

0: Я не сошел с ума, так надо.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
7: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио Мегаполис.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены «Варпоинт», а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ «Мегасити», второй этаж.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: quest-center.ru. Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. В среду, 26 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью до 15 градусов тепла. Завтра днем плюс 22-24. Сейчас в Самаре плюс 25 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
6: Oh, Father, tell me.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть. Пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мегасити». Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: В Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 26 августа, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер западный, температура воздуха в ночь на среду составит от 9 до плюс 14 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 19 до 24 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
6: Альта Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио

с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой долгою упрямую строкой.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье

0: Москва-163.ру.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполь».

на радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 26 августа, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер западный, температура воздуха в ночь на среду составит от 9 до плюс 14 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 19 до 24 градусов тепла.

0: очень сложно.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
2: Во всех супермаркетах «Миндаль» легендарная природная свежесть. Минеральная вода «Боржоми» целых пол-литра всего за 69 рублей 99 копеек. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
3: Дом у «Космопорта-2» сдан!
4: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
3: Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
4: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
5: У шамана три руки.
6: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
7: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
9: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 26 августа, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер западный, температура воздуха в ночь на среду составит от 9 до плюс 14 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 19 до 24 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: У кого-то из нас наверняка в багажнике валяется плюшевая подкова для шеи. Возможно, когда-то в дальней поездке она пригодилась. Но, согласитесь, не всегда эта подушка реально помогает, а в салоне хорошего автомобиля не всегда выглядит эстетично. В том числе поэтому General Motors запатентовали встроенную систему поддержки шеи прямо в автомобильное кресло. Это надувной модуль, скрытый в верхней части спинки. При активации система подает воздух, подушка разворачивается наружу, обеспечивая опору для шеи и плеч. Но это не просто надувной мешок. Внутри установлен складной веерный каркас. Патент жестко регламентирует безопасность. Во время движения для водителя эта функция заблокирована, чтобы он сохранял правильную осанку и банально не заснул от удовольствия. А для пассажиров система доступна в любой момент поездки. Признайтесь, вы уже представили, как откидываетесь назад, а машина сама заботливо обнимает вашу уставшую шею.
1: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, занимайтесь делами, в которых не требуется постороннее участие. Чем больше людей будут вовлечены в ваши занятия, тем хуже будет результат. Тельцы, не стоит замахиваться на большие достижения. Это день приятных мелочей. Близнецы, ваши ожидания могут перестать оправдываться. Это принесет разочарование, но нужно просто продолжать идти в выбранном направлении. Раки, возможен неожиданный поворот событий, который вас взбодрит. Планы могут измениться в непредсказуемую сторону. Львы, у вас будет возможность уточнить планы и свою роль в ближайших совместных проектах. Не стесняйтесь входить абсолютно во все детали. Девы, хороший день для поиска соратников или хотя бы единомышленников. У вас появятся свежие мысли и новые возможности для действий. Весы, вашего внимания потребуют обычные повседневные дела. Придется спуститься на землю и решать практические вопросы. Скорпионы, рабочие дела потребуют погружения в мелочи и многочисленных перепроверок. Не стоит отвлекаться на разговоры. Стрельцы, вам стоит уточнить свои возможности, включая состояние здоровья. Некоторые ваши планы могут оказаться вам просто не по плечу. Козероги, хороший день для применения своих талантов. Это не только принесет великолепный результат, но и сделает вас максимально заметными. Водолеи, будут удачными поездки и переговоры с партнерами относительно ближайших планов. Однако следите за тем, что пишут мелким шрифтом. Рыбы, планы временно окажутся под вопросом. Точнее, станут менее определенными. Постарайтесь не паниковать, просто подождите.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

0: kusakto63.ru.
1: Звезда Первого канала в Самаре.
2: Ольга Ступина и Би-бэнд.
1: Джазовая певица и контрабасистка. Участник музыкальных проектов «Голос», победитель,

0: Биби Бэнд.
1: 23 сентября, 19.00, ДК «Железнодорожников».
0: Осень, джаз
1: и контрабас.
0: 0+.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, занимайтесь делами, в которых не требуется постороннее участие. Чем больше людей будут вовлечены в ваши занятия, тем хуже будет результат. Тельцы, не стоит замахиваться на большие достижения. Это день приятных мелочей. Близнецы, ваши ожидания могут перестать оправдываться. Это принесет разочарование, но нужно просто продолжать идти в выбранном направлении. Раки, возможен неожиданный поворот событий, который вас взбодрит. Планы могут измениться в непредсказуемую сторону. Львы, у вас будет возможность уточнить планы и свою роль в ближайших совместных проектах. Не стесняйтесь входить абсолютно во все детали. Девы, хороший день для поиска соратников или хотя бы единомышленников. У вас появятся свежие мысли и новые возможности для действий. Весы, вашего внимания потребуют обычные повседневные дела. Придется спуститься на землю и решать практические вопросы. Скорпионы, рабочие дела потребуют погружения в мелочи и многочисленных перепроверок. Не стоит отвлекаться на разговоры. Стрельцы, вам стоит уточнить свои возможности, включая состояние здоровья. Некоторые ваши планы могут оказаться вам просто не по плечу. Козероги, хороший день для применения своих талантов. Это не только принесет великолепный результат, но и сделает вас максимально заметными. Водолеи, будут удачными поездки и переговоры с партнерами относительно ближайших планов. Однако следите за тем, что пишут мелким шрифтом. Рыбы, планы временно окажутся под вопросом, точнее станут менее определенными. Постарайтесь не паниковать, просто подождите.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 26 августа, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер западный, температура воздуха в ночь на среду составит от 9 до плюс 14 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 19 до 24 градусов тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».
3: Золотую коллекцию на радио «Мегаполис» представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
4: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем

Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: to myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

Наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди

0: служить в разведке, мы могли бы играть в кино.
1: Мы как птицы садимся на разные ветки и засыпаем в метро.

0: В Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

до свадьбы заживет, а помрет, так помрет. Я не люблю, когда мне врут.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Obsession.